Но вдруг года раздвину, из дальнего тумана выходит незнакомый.

вновь друга да раздвинув, из дальнего тумана выходит незнакомка, так это...

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 41 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

списком на 8 листов. Столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез нахе с ейным мужем по дахе, чтобы брату с бабой кофе растворим.

Поможешь мне пустым возвращаться назад? Ну вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не

моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают.

0: Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют.
1: То взлет,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: И не всех, а только лишь одну.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: радио «Шансон».
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Как схватили, меня сволокли, дали срок пятилеток парочка, и осталось мне от любви черно-белая фотокарточка. Я и рвался, и прутья гнул, и в побег собирался из стойла, и мечтал, что ее одну разыщу, чтобы мне не стоило. Но не заложено в биографии, чтобы встретились в этом мире я и девочка с фотографией.

Коробка с фотографией 3 на 4. И вгрызается в ствол пила, и кора выпускает слезы. Ведь когда-то она была на душе вот такой березой, то из зелени, то желта. Время делает свое дело,

Нужно в биографии, чтобы встретились в этом мире я и девочка с фотографией. 3 на 4. Я и девочка с фотографией.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

На, в наши дни не найти. Селекция выдала сбор. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26 года.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон Костомукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио Шансон для слушателей старше 18 лет.

Действительно, пускай удача нам всем сегодня сопутствует, потому что с удачей это всегда такой момент неопределенности, в отличие от хороших песен. Они были и будут, гарантируем. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Следующая композиция, которая называется «Хуторяночка дуэтный», в том числе голос Алексея Петрухина, услышите. Да и какой голос?

0: точно знает, где и как разделаться с тобой.
1: Встретишь, где не затевай скандал, у измены нет стыда.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 30.

«Люблю тебя далекую» — так называлась композиция, которая звучала на волне хорошего радио. Ну а следующая песня, она в исполнении Таисии Повалий. «Твоих рук родные объятия» носят название. Про себя Таисия Повалий рассказывает правду. Говорит, начать все со старта в ее возрасте очень-очень сложно, но тем не менее перебралась в Россию практически без всего. И это молодит, как будто ей 18, и начинает жить с нуля.

0: как раз для того, чтобы ни в коем случае не забылось, Владимир Захаров на волне хорошего радио с песней «Позволь тебя любить». Перед этими выходными, в минувшую пятницу, выступал в программе «Живая струна». Мы это выступление живое записали. Очень скоро на наших официальных страничках шансона в соцсетях выложим для тех, кто дружен с песнями Владимира Захарова. Дальше Валерий Курас.
1: Уже круг, и острее боль разлук, а зарубки глубже.

закадычные друзья, дай бог каждому. Неподкупные, неподкупные.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
0: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: и Сергей Любавин, чья песня под названием «Чужая любовь» побывала в эфире «Хорошего радио», и Михаил Шуфутинский, чей голос вы услышите дальше в композиции «Последний полет», отправится вместе с нами на фестиваль «Бархатный шансон» в октябре. Но не только эти артисты, на самом деле список артистов велик. За подробностями заходите на наш интернет-сайт radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет это акция. Но мы отправляемся с 24 по 30 октября на берег Средиземного моря для того, чтобы провести легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». 6 музыкальных вечеров ждут вас, и песен будет огромное количество. Так что присоединяйтесь, будет очень здорово. Мы таким образом с вами возродим лето в середине осени.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Помню, как в далеком голопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

убежала и с собой свою мочалку забрала. И нажаловалась маме, та ругалась, и с собою больше в баню не брала.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать 100 лет в одной поэме.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство утвердило перечень из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут отслеживать с 1 января. В список вошли рыба, мясо, масло, молоко, яйца, сахар, соль, овощи. Мониторинг будет идти по всей цепочке движения товаров от производителя до магазина. Это позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что в августе сильнее всего цены снизились на черный чай почти на 24%. Также подешевели сахар и гречка. Министерство просвещения увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». Ранее было 20%. Сейчас нагрузка составляет 68 часов за 4 учебных года, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Курс изучают исключительно с 8 по 11 классы. Школьники осваивают навыки оказания первой помощи, учатся действовать в чрезвычайных ситуациях и при объявлении эвакуации. Грибные туры чаще всего представляют собой однодневные поездки с гидом, который показывает грибные места. Стоимость составляет в среднем 4-5 тысяч рублей, рассказали в Российском Союзе туриндустрии. Второй формат предполагает, что туристы приезжают в другой город и живут 2-3 дня на базе отдыха или в загородном отеле. Наиболее массовые выезды совершаются в Московской, Ленинградской, Тверской областях и Карелии. В Подмосковье уже пошли белые грибы, есть подосиновики, рыжики, маслята, чернушки, волнушки, свинушки. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +11. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Давным-давно за полбанкой мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

0: моя красавица бабка. Мечта блатного поэта.
1: А мы этого поэта, этого музыканта, этого артиста с большой буквы от всей души сегодня поздравляем с днем рождения, с юбилеем. 75 лет исполнилось Александру Розенбауму. И перед самым юбилеем спросили мэтра, а как бы он мог охарактеризовать одной песней собственную жизнь.

0: пусть другие пропоют.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
2: «Шансон». Москва, 103.0 FM.

«Белая река» со словами «Тебя искал я всю жизнь» на радио «Шансон». Но эту вот историю семейную поддержит Виктор Дорин уже на «Шансоне». И делится, кстати, Виктор Дорин своей семейной жизнью, историями. Говорит, это не только любовь и романтика. Иногда это просто два любящих человека, которые очень громко пытаются доказать, что любят друг друга. Так что я выберу тебя, но на повышенных тонах на радио «Шансон».

песня под названием «Прости, прощай» на волне хорошего радио. Ну, а на смену спешит ей уже следующая дуэтная в исполнении Татьяны Булановой и Дениса Майданова. Москва, Санкт-Петербург. Вот к этому списку городов можно прибавить еще и Екатеринбург, потому что в пятницу там, в Екатеринбурге, стартовал международный фестиваль молодежи. Представители 190 стран приехали на этот фестиваль, и Денис Майданов тоже поучаствует в этом фестивале.

современных способах связи и имейлами меняются с ребятами. Мы тоже шагаем в ногу со временем. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Так что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Любимых артистов слушайте дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю. Ее, как водится, простил, того ж, кто раньше с нею был. Того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был. Того, кто раньше...

убежать и не уплыть в ластах. Я стихами рвал твое сердце, и ресницы хлопали часто. Было мне, наверное, лет 20, зубы белые, а шаг твердый. С кем попало, не хотел знаться. Ты красивая, а я...

есть везде люди. Я по самому ходил к краю, но спасало то, что ждешь, любишь. Я занозу ту давно вынул, превратил ее огонь в пепел. И я нашему пою сыну, что люблю.

0: Радио Шансон.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ветераны СВО получили специальные гарантии от увольнения. Работники, чей трудовой договор был приостановлен из-за военной службы, а затем возобновлен, получают преимущественное право остаться на работе при сокращении. Об этом рассказал РИА Новости глава Центра стратегических разработок Павел Смелов. Работодатель не может уволить сотрудника по своей инициативе в период его временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске, за исключением ликвидации организации, либо прекращения деятельности ИП. Российские власти планируют организовать подготовку наставников в сфере цифровой гигиены. Они будут передавать гражданам знания о правилах безопасного поведения в интернете, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Наставниками смогут выступить учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, банков, операторов связи, учреждений культуры, полицейские, а также волонтеры и представители предприятий. Отдельная задача – подготовка наставников для пенсионеров. Для этой работы планируется привлекать, например, студентов технических специальностей. Они могли бы помогать пожилым в освоении цифровых навыков и правил безопасности. Отток абитуриентов с Дальнего Востока за 5 лет сократился вдвое. Сегодня 80% находят для себя образовательные программы в макрорегионе, сообщила в интервью РИА Новости замглавы Минвосток развития Эльвира Нургалиева. По ее словам, ведущие вузы меняют содержание программ в связке с работодателями и повышают в том числе миграционные показатели. Для молодых специалистов работает льготная ипотека, также действует программа арендного жилья. Треть стоимости квартиры компенсируют из федерального бюджета, еще треть – регион. Пакистан намерен в 10 раз увеличить число студентов в российских вузах. Сейчас в нашей стране высшее образование получают около 1300 пакистанцев, сообщил посол этой страны. По его словам, пакистанская сторона поощряет приглашение российских преподавателей для обучения русскому языку в республике. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +12. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: было клево той весной.
1: А Дагомыси на волне хорошего радио звучала композиция. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Но вот про отдых, про поездки туристические будет повод еще чуть-чуть попозже вам рассказать подробнее. Пока о тех песнях, которые в эфире в ближайшие минуты побывают. «Сладкий яд» обязательно после Дагомыса послушаем. Уже звучит. «Повзросление наши дети» тоже рассчитывайте услышать. И «В чужие края» зазвучит на волне хорошего радио в ближайшие минуты, потому что музыки много. А «Шансон» один.

взрослели наши дети, название композиции, которая на волне хорошего радио прозвучала, «В чужие края». Это уже следующая песня, которая к нам присоединяется. И вот как раз про туризм, про чужие края обещал ваш покорный слуга поведать. Вот примерно 10 миллионов наших сограждан за полгода вылетели в чужие края отдохнуть, но ответственное министерство прогнозирует,

прогнозирует, что годовой турпоток по России останется на уровне прошлого года около 92 миллионов поездок. Ездят обычно парами в формате мини-поездок на 1-3 ночи.

0: Туда.
1: Если с мужем хорошо, то мужа под одну подмышку, подруг под другую подмышку и прямиком на столичную лайф-арену 14 ноября. Там мы устраиваем всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», чтобы всем было хорошо. Подготовили для вас несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и соответствующее настроение. Будет возрастное ограничение 12+, и артистов будет очень много. Григорий Лепс, которого дальше послушаем, тоже придет на «Разгуляй». Для того, чтобы узнать обо всем, о подробностях, заходите на наш сайт radioshanson.ru. И знайте, что самые доступные билеты, они на танцпол. Там каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника под названием «Эх, разгуляй».

0: В исполнении Афины на хорошем радио послушали песню под названием «Как долго я тебя ждала». Но так и знаете, что перед этими выходными Афина выпустила свежую песню. Обновка носит название «Романтика железных дорог», и во всемирной паутине уже можно найти и оценить, послушав. Мы же слушать будем до завершения часа. «Танго» уже звучит, и чуть позже песня под названием «Летай».
1: Танцуй!

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Самые низкие показатели безработицы зафиксированы в трех регионах. Это Калужская, Нижегородская области и Хабаровский край. Там нетрудоустроены менее 1% граждан трудоспособного возраста, сообщает Росстат. В пятерку регионов с наименьшими показателями безработицы входят также Новгородская область и Ханты-Мансийский округ. В целом по стране уровень безработицы в июле составил 2,3%. В Москве зафиксировали порядка 620 ДТП с участием мотоциклистов за 8 месяцев. Это на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Интерфаксу заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, мотосезон подходит к концу. С наступлением осени мотоциклистам необходимо учитывать изменения дорожных условий, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Осенью мокрый асфальт и опавшие листья снижают сцепление шин с дорогой и увеличивают риск аварий. Жилье в подвальных и цокольных помещениях исчезает с рынка недвижимости Москвы. Люди лучше знают о рисках, а городские службы стали чаще проверять такие помещения и выдавать предписания. Уже проданные подвалы все чаще будут использовать под офисы и другие коммерческие функции, сообщает ТАСС. Несколько лет назад этот рынок активно развивался в столице. По сравнению с обычной квартирой в том же доме, подвальные помещения обходились минимум вдвое дешевле. Главная проблема таких объектов в том, что через подвалы проходят трубы, электрические щиты и другие коммуникации, которым управляющая компания должна сохранять доступ. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: никуда.
1: Знаете, как скажут пессимисты? Да, шагаем по дороге, но к понедельнику. А оптимисты скажут: а нет, идем мы по дороге воскресенья, и еще долго идти, и путь интересный. Во многом благодаря хорошим песням. «Первая любовь» дальше звучит на радио «Шансон», а может быть, тоже услышим в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте.

некая неопределенность есть все-таки в этой песне под названием «А может быть», что касается нашей всенародной танцплощадки, вот здесь все четко уже определено, когда и где. На Лайф-арене 14 ноября мы собираемся вместе с любимыми артистами, танцуем и поем, и Стас Михайлов обязательно придет для зрителей возрастом старше 12 лет. Эта акция, будут музыка, будут энергичные танцы и будет отличное настроение.

Он не просто видит свет, он сам источает свет и освещает нам дорогу, и всех нас освещает. С днем рождения мы сегодня с удовольствием поздравляем замечательного человека Александра Розенбаума. Не просто с днем рождения, с юбилеем 75 исполнилось Александру Розенбауму. Конечно, желаем здоровья, конечно, желаем новых композиций, потому что верим, они будут, обязательно будут. Чувствуя, как живет этот человек, понимаем, что без новинок он нас не оставит. Я вижу свет на радио «Шансон».

срывает дождь шалун, вечерний макияж, и с крыши луна куда-то слезла. Жена, ты помнишь, летний дождь знакомил нас и провожал нас до подъезда. Сырой асфальт похож на черную дыру, и так тепло, уютно дома. Я предложу тебе сыграть со мной в игру, что мы с тобой лишь знакомы, просто знакомы, только знакомы. Сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Как будто только что мы встретились с тобой и этой встречи улыбнулись. Так долго ждали слов хороших про любовь, и вдруг однажды не проснулись. Как будто я не целовал еще тебе и не писал стихи смешные, не замолкал на полуслове иногда, чтоб посмотреть в глаза родные. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

сверну газету, заглядевшись на тебя, и ты прольешь на скатерть лужу. Давай представь, что ты еще мне не жена, а я пока не буду мужем. Заговори, и станут новыми слова, и без причуд не обойдется. Щекой ладонь твою согрею, как тогда, и, может, молодость вернется. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Просто знакомые, только знакомые, снова по жизни пойдем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

мне сегодня не то чтобы лень, а просто мне петь нечем. Связки в разнос и лежит на душе камень пустых фраз.

желтой листвой. Вот и промчалось лето, я до сих пор безнаказанно твой. Чьим мне еще быть? Смету судьбы замыкает порой стоимость пистолета. Да и у черта охотников строй, жаждущих в лед сбить.

сегодня не то чтобы лень, да просто устал жить я. А без любви не родишь ни строки.

просто нет Володи и нету Игорька. Пить мне сегодня не то чтобы лень,

0: жизнь моя лихая.
1: Лихая, но очень интересная. Особое музыкальное путешествие в Новосибирск, Томск и на Алтай задумала Вика Ветер. Уже гастролировала по Сибири, соскучилась очень, и программу решила назвать «Обещала и вернулась». Ведь обещала же, и слово держит. Подготовка идет полным ходом, стартует в середине этого сезона. Ну а на волне шансона следующая композиция на Дерибасовской называется. Валерий Курас исполнит.
0: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая.

0: Радио Шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Санкт-Петербург вошел в топ-5 самых трезвых городов России. Житель северной столицы выпивает менее 6 литров алкоголя в год. Средний показатель по стране рухнул до отметки 30-летней давности. Около 7,5 литров на душу населения, сообщает РИА Новости. В Свердловской области и Татарстане показатель составляет почти 10 литров. Минсельхоз объяснил подорожание сахара сезонным фактором. С увеличением объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет расти, что традиционно приведет к снижению цен, сообщает Интерфакс. В прошлом году в России собрали почти 49 миллионов тонн свеклы, на 8,5% больше, чем в 2024-м. Этого достаточно для обеспечения внутреннего спроса и для экспортных поставок. В первой половине текущего года положительная динамика сохранялась. Правила проведения школьных олимпиад изменятся. За списывание вводится запрет на участие в любых олимпиадах в течение года. Ранее удаленный школьник терял право участвовать только по тому предмету, на котором его поймали. Теперь он лишается права участия по всем предметам в текущем году, сообщила парламентской газете сенатор Людмила Скаковская. По ее словам, инициатива гарантирует объективность результатов. Дипломы победителей Всероссийской олимпиады школьников дают право поступить в ведущие вузы без вступительных испытаний. Москва может привлечь туристов из Шанхая снежной погодой. В этом китайском городе не выпадает снега или его бывает очень мало, рассказали ТАСС в отделе управления культурой и туризма Шанхая. Там считают, что туристические поездки в российскую столицу могут привлечь в основном молодых людей. Ранее сообщалось, что турпоток из России в Шанхай с 2019 года вырос на 300%. В прошлом году город посетили 385 тысяч россиян, а за минувшие 7 месяцев уже 420 тысяч. Россия заняла второе место по турпотоку в Шанхай, на первом – Южная Корея. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 15, днем без осадков, до 17 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Да уж, пути неисповедимы. Куда нас выносит эта жизнь, мы предугадать, к сожалению, а может быть, к счастью, и не можем. Любит, не любит. Это та самая ромашка, которая нам подсказывает, что будет дальше, или наоборот, разочаровывает. «Пальма де Майорка» звучит на волне хорошего радио в студии «Шансона». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Вот тут гадать не приходится. Отдыхаем вместе.
1: Утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: И вот тут совершенно неважно, дома вы, в дороге или на работе, где удобно именно вам, слушаете песни любимых артистов. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. «Синяя плаца» уже звучала в эфире хорошего радио. Ну а теперь «Карелия».
1: Стих обмелевший перекат в Карелии средина лета. Ныряют ласточки в закат, тепло стоит.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

На радио «Шансон» Виктор Королёв с чашечкой кофе, ароматом ванили. Ну, раз уж в эфире возникла такая съедобная тема, про Виктора Королёва можно добавить. Обожает, когда в выходные тихо, спокойно. Вот тогда артисту счастье улыбается. И самая главная удача для Виктора Королёва, что лампочка в холодильнике работает. Тогда вот по выходному пансианс, как говорится, сошелся.

мимо. Прошла ты и не оглянулась даже, а вокруг магнолия цвела. Ах, это белозубая кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создал.

пришла, как хищная пантера пронеслась, и мною, как мальчишкой, овладела, я взгляд мой страстный обожглась.

0: дорожить.
1: «Если рядом друг» — вот название композиции в эфире «Хорошего радио», все еще звучащий. И действительно, добрый друг и хороший товарищ, и замечательный коллега Рит Виноградова скоро присоединится к нашей дружной компании, уже близко, невдалеке, по крайней мере, так можно сказать, от студии «Хорошего радио». Так что можно спокойно прощаться. Ваш покорный слуга Андрей Петров. С вами расстаюсь до завтрашнего дня. В эфире «Шансона» обязательно повстречаемся и послушаем много-много именно хороших песен, чтобы жизнь казалась лучше. Да нет, не казалось. Чтобы была лучше на самом деле.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень.

полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Черногория может отложить введение визового режима для россиян, если оценит экономический ущерб от сокращения турпотока из России как значительный. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По ее словам, ажиотажного спроса на туры в Черногорию со стороны россиян сейчас не наблюдается. Ранее стало известно, что эта страна с 1 ноября введет визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Мера принята для полной синхронизации визовой политики Черногории с политикой ЕС. Россия начала поставлять легковые автомобили в Оман. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, отечественные компании активно осваивают рынки африканских стран. В Нигер и Того, например, ввозят минеральные удобрения. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Кроме того, растут поставки отечественной продукции в Аргентину. Более 200 тысяч иностранных студентов ехали в Россию в первом полугодии. В основном это граждане Казахстана и Китая, а также Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Данные статистики изучила РИА Новости. Показатель по Азербайджану увеличился примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Более чем наполовину выросло число студентов из Бангладеш. 568 человек въехали из Нигерии. Президент Владимир Путин одобрил большую программу реставрации государственного Эрмитажа, рассказал РИА Новости генеральный директор музея Михаил Петровский. По его словам, большая реставрация проходит каждые 30 лет. Сейчас необходимо отреставрировать фасады, несколько залов и паркетов. В частности, особое внимание уделят Меншиковскому дворцу и его уникальным плиточным интерьерам, а также Эрмитажному театру. До этого комплексная реставрация основного комплекса музея проводилась в 2010-2014 годах. Тогда отремонтировали крыши, чердаки и вентиляционные шахты. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Все только для тебя. Бессменный хит от Стаса Михайлова. В столице полдень, солнечное музыкальное время. Проведем вместе ближайшие 6 часов. Меня зовут Рита Виноградова. Сегодня воскресенье, напомню. Этот день создан для отдыха. Меньше сложных задач, ответственных событий. Замедляемся, расслабляемся. Делаем это вместе с любимой музыкой на радио «Шансон». Сергей Любавин далее.

0: птицы от Ирины Круг. Птицы осенью все делают правильно. Почувствовали, что становится холодно, собираются и улетают туда, где тепло. Ну, а мы, конечно, остаемся. Поэтому тоже начинаем постепенно утепляться, вспоминаем, куда мы вообще положили теплые вещи, и потихоньку привыкаем к прохладному, бодрящему утру. Поэтому будем искать тепло здесь, во встречах с любимыми людьми, уютных вечерах и, конечно, в хорошей музыке. А осень, ну что ж, осень так осень. Главное, чтобы на душе было тепло. Далее Максим Апрель с песней «Девочка».
1: Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

только б свечи не сжечь. Карбюратор или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины. Среди них, как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом.

лошадей речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры. А

гора ему с плеч, или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас разъезды? Этот сходится один и врозь.

0: или что у них есть еще там.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: сколько чувств и переживаний Артур Руденко один на двоих. А счастье абсолютно не зависит от возраста. Влюбиться можно и в 20, и в 40, и в 60. Начать новую жизнь можно в любой понедельник. Сегодня воскресенье, нужно об этом помнить, поэтому завтра начнем что-то новое. Сегодня предлагаю просто быть счастливыми и послушать хорошую музыку. Виталий Аксенов, позитивная песня «Поезд».
1: В этот вечер где-то в 10 снова я завис. Коромыслом в небе месяц молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт. Может быть, неладно скроен, но как крепко сшит.

0: Редкая встреча, ты или не ты, ты или не ты. Помнишь, как зажгли мы свечи, мне было по пути.
1: Но неужели меня не помнишь?
0: Прости, наверное, был я пьян. Впрочем, как...

поезд мой быть может скромной тяга на пару, но зато какой надежный проверен на ходу. И пусть порой мы просыпали на запасном пути, но и стоя мы не ждали, били костыли. Не жалел о том, что было, руки износил. Туча шла, дождем умыла, и вроде я забыл. И летит вот с этой ношей быстрый эшелон. Извини, угля подброшу, а потом...

Чехачизна для него. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха отчизна для

А если ответить честно, сколько раз за сегодняшний день вы взяли телефон проверить время, а через 5 минут все как в тумане, уже листаете ленту с неизвестными людьми? Только представьте себе, активное время в смартфоне превышает 5 часов в день у более 50% россиян. Каждый третий использует смартфон более 4 часов в день. Может быть, хоть сегодня проведем менее 5 часов. Послушаем хорошую музыку на радио «Шансон».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока остается ниже, чем к традиционному. Люди предпочитают приходить на избирательные участки, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, для повышения доверия к электронному голосованию создается специальная контрольная группа из специалистов. Кандидатуры предлагают все политические партии, в том числе оппозиционные. Всероссийский рекорд по количеству штрафов за использование мобильного телефона во время вождения побили в Махачкале. За один день сотрудники госавтоинспекции выписали 810 протоколов на общую сумму около 1 200 000 рублей. Сумма штрафа составляет 1500. Об этом пишет московский комсомолец. Предыдущий рекорд принадлежал столице и составлял 763 нарушения. Услуги и сервисы портала mos.ru пользуются популярностью у жителей регионов. Более 16% посещений портала приходится не на москвичей. Сервисами столичной цифровой экосистемы активно пользуются жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска. Пользователи могут подготовиться к поездке или переезду в Москву, пополнить карту «Тройка», оплатить проезд по платным дорогам и найти точки городской сети Wi-Fi. Суперсервис «Переезд в Москве» также формирует персональные подборки инструкций и помогает найти школы, спортивные секции и центры госуслуг. Через mos.ru можно оформить единый читательский билет, забронировать книги в библиотеках, выбрать место для проведения свадьбы. Самыми популярными туристическими направлениями в предстоящие новогодние праздники у россиян могут стать Египет, Вьетнам, Таиланд и Арабские Эмираты. Более ясная картина будет к концу сентября, началу октября, заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, соотечественники начали бронировать туры на Новый год в конце августа. Бронируются также Танзания и Мальдивы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: А мы зовем счастье и начинаем новый час на радио Шансон. Добрый день, дорогие друзья. Пусть этот день будет легким, обязательно с хорошей музыкой. А сегодня самому музыкальному медику, коренному ленинградцу, народному артисту России, нашему дорогому Александру Розенбауму, исполнилось 75. Александр Яковлевич, от всей души желаем вам здоровья, сил, вдохновения, любви. Пусть жизнь продолжает дарить поводы для новых песен, а все самое важное остается с вами на долгие годы. А прямо сейчас Евгений Кемеровский, Александр Юрпалов. Вдруг не бывает вдруг.
1: Похулиганили мы, поразводили мосты, поразжигали костры.

0: и нигде.
1: А вы знаете, что группа «Лесоповал» станет одним из участников музыкального, легендарного праздника всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», которая состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Мы вас с удовольствием туда приглашаем. Уникальный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Самые доступные билеты на танцпол. Можно стать частью большого музыкального праздника, быть максимально ближе к сцене и, конечно, потанцевать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов и другие. Возрастное ограничение 12+.
2: Не стану я вперед загадывать, могу поплакать и смолчать. На жизни карты, чтобы складывать, пасьянс не сходится опять.

снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.

Это легендарный дуэт шансона Михаил Круг, Вика Цыганова с песней «Постой, душа». И каждому из нас хочется сказать своей душе именно эти слова. «Постой, не спеши, не торопись куда-то бежать, дай себе время все понять, пережить, отпустить». Мы часто очень торопимся жить, забываем спросить себя главные слова, а как я вообще, чего я хочу, куда иду. Поэтому давайте сегодня хотя бы не будем не спешить.

0: А если вы в Москве, похоже, с осенью пока торопиться не стоит. Синоптики обещают, что сентябрь может подарить и теплые дни, и настоящее бабье лето. А может и не подарить. Мы надеемся и верим, что последний полет с летом все-таки случится. Поэтому ловим последние теплые деньки, гуляем, наслаждаемся и послушаем Михаила Шуфутинского прямо сейчас.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику Вельмаркет. Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эльмаркет, Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
5: Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта на Украине. Лидеры подробно интересовались этой темой и выражали готовность помочь в поиске решений. В свою очередь, Владимир Путин приветствовал их инициативу и предоставил подробную информацию о положении дел. Как пишет «Москва-24», ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия считает площадку Абу-Даби вполне приемлемой для проведения нового раунда трехсторонних встреч. В социальном фонде сообщили, что россияне могут подать заявление на продление единого пособия в последний месяц срока ранее назначенной выплаты или в следующем месяце. В ведомстве уточнили, что при одобрении заявления пособие продолжит поступать по стандартному графику. В обоих случаях соцфонд проведет комплексную оценку нуждаемости семьи. По общему правилу, единое пособие назначается на 12 месяцев. Его предоставляют малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холлы и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 84,26, евро 97,87. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Неподражаемая Любовь Успенская в эфире радио «Шансон». Напомню, завтра начинается очередная рабочая неделя. А исследования показывают, что ощущение нестабильности и непредсказуемости становится одним из заметных источников рабочего стресса. А значит, сегодня особенно полезно напомнить себе, не все нужно решать именно сейчас. Сейчас можно послушать хорошую музыку. Иван Кучин, «Пой, гитара».
1: В моей печке

0: На радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т-9».
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
2: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: стал седым.
1: Александр Маршал звучит в эфире Душевного радио. Знаете, ну привыкли мы к хорошему, и, конечно, нам хочется слушать песни любимых артистов в любом удобном месте, и дома, и в дороге, а иногда и на работе, если позволяет руководство, да? Радио Шансон теперь всегда с вами, и на Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время дня и ночи. Нужно просто включить Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио. Музыки много, Шансон один для лиц старше 18 лет. С вами Рита Виноградова. Хорошего дня.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Группа «Воровайки» в эфире со своим особенным и неповторимым жанром. Сегодня, напомню, 13 сентября. Уверена, у каждого из вас много поводов и для улыбки, и кого-то поздравить хочется. В следующем музыкальном будет целый час добрых слов. Пообщаемся, подарим друг другу хорошее настроение. Ну а сейчас Виктор Королев. Будем топить лед, греться вместе. Дарим хорошее и теплое друг другу.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Юрий Барабаш, хочешь, я прибегу, а я хочу, чтобы ваша осень была насыщенной на самые радостные события. Мы приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Уже совсем скоро состоится душевная встреча звезд и слушателей радиостанции. Пройдет она в Турции, на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Для вас выступят любимые Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин и другие артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Да, я прощаю, уходи.

0: Ясен Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем доброго дня в нашей компании. Вас приветствует Дима Казанцев. Пусть вам сегодня повезет под хиты на любимой волне.

Дорогие слушатели, внимание, свежие данные по ипотеке. По информации газета.ру, средний чек по ипотечным кредитам в стране за 2025 год подскочил на 23% и теперь достигает почти 5 миллионов рублей. Будем разбираться. Главная причина роста – цены на новостройки, которые пошли вверх. В регионах квадратный метр за год подорожал на 9%, а в Москве – на 15% в среднем. Но есть и хорошая новость. Большинству граждан помогают госпрограммы. По итогам прошлого года более 70% всех ипотечных сделок прошли с их использованием. А вы уже думали об ипотеке? Или копите на первый взнос и присматриваете квартиру? В любом случае, внимательнее изучайте госпрограммы.

Музыкальные хиты вернутся. Остается немного подождать. Такая себе на самом деле история. Поскольку в режиме ожидания чуда, когда, например, ты ищешь или ждешь вторую половинку, которая якобы придет и заполнит весь вакуум твоих ожиданий. Но единственный человек, кто решит все твои проблемы, это ты сам. Все остальные люди, друзья, близкие, знакомые, коллеги или спутник жизни, чаще приносят только разнообразие эмоций. И не более того. Создавайте свою реальность самостоятельно под хиты на любимой частоте.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Если вы сейчас в машине или у фабричного окошка или офиса, то обратите внимание, что все происходит под музыку. Смотрите, как люди интересно передвигаются под любимые мелодии на знакомой волне. Диву даешься.

Музыка очень скоро вернется. А пока порассуждаем на свободную тему. Ничто не вечно под луной. И этот день пробежит стремительно. Поэтому берегите свое драгоценное время и наполняйте свою жизнь эмоциями, впечатлениями и событиями, которых у внимательных людей всегда много.

Дорогие любители неба и высоких технологий, у меня невероятные новости из мира авиации. Искусственный интеллект может стать новым вторым пилотом. По информации РИА Новости, это уже не фантастика, а реальная перспектива. Будем разбираться, что происходит прямо сейчас. Отечественные специалисты работают над автоматизацией кабины самолета. Да, скоро многое может измениться. Современные лайнеры уже умеют выполнять почти все операции в автоматическом режиме. Экипаж вмешивается в основном только на взлете и посадке. Все остальное берет на себя техника. Представьте, самолет летит, системы все контролируют, а ИИ следит за параметрами, как цифровой помощник у капитана. Что конкретно может взять на себя искусственный интеллект? Мониторинг всех систем самолета, анализ данных в реальном времени, оперативное реагирование на нештатные ситуации и поддержка решений командира экипажа. Но стоп, главный вопрос тут один. А как насчет безопасности? Специалисты это отлично понимают и сейчас прорабатывают алгоритмы на все случаи жизни. Например, если командиру судна станет плохо. Как считают эксперты, надежное решение обязательно найдется.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем доброго и продуктивного дня. В любом деле ищите отклик в собственном сердце, особенно когда ищете себя.

Тем временем свыше трети опрошенных россиян уверены, трудовая деятельность оказывает умеренно сильное воздействие на уровень стресса, а 28% считают, что очень сильное. Наибольший стресс вызывают жесткие дедлайны, внезапные отставашки на работе и большие объемы задач, плюс ошибки, без которых, конечно, никуда. В пятерку серьезных стресс-факторов также вошли ссоры с коллегами и переработки.

Время снова набирает свой стремительный шаг, когда тебе, например, нужно быть одновременно в двух местах. Одна нога там, другая здесь. Суетимся, работаем, торопимся, делаем ремонт. А когда жить-то? На этот вопрос каждый ответит себе самостоятельно, под хиты на любимой волне.

телефонным проводам. Я грусть свою доверил ветру и телефонным проводам. И мне до

моя, мотор, колеса. Мой Бог, он смотрит с высоты. Но я тебе молюсь без спроса.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, в эфире небольшие новости, которые касаются и интернета, и безопасности. Представьте, блогеров могут привлечь к защите детей от вредного контента в сети. С таким предложением выступил сенатор Вадим Деньгин. И парламентская газета уже пишет, что инициативу готовят к обсуждению в Совете Федерации. В чем суть? По задумке, известные блогеры и IT-специалисты будут на регулярной основе рассказывать школьникам, как защищаться от опасной информации в интернете. Почему именно блогеры? Во-первых, они популярны у молодежи. Их слушают и им доверяют. Во-вторых, они умеют говорить на понятном языке, без занудных нотаций, зато с мемами, примерами и живыми историями. И третье. Блогеры могут донести важные правила безопасности так, чтобы это не звучало, как опять взрослые что-то запрещают. Что именно будут? Объяснять детям, как распознавать фейки и не вестись на провокации, как защищать личные данные и не попадаться на уловки мошенников, где границы дозволенного в сети, чтобы не нарушать закон и не попадать в неприятности, и как реагировать на травлю, подозрительные сообщения и опасный контент. Звучит многообещающе.

Все познается в сравнении. Вот как с годами становиться лучше? Большой-большой вопрос. Постараемся ответить на эту загадку под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

поговорим о проблемах во взаимоотношениях и диалоге с самим собой. Когда одни отношения заканчиваются, а другие не могут начаться, поскольку очень сложно отпускать тех, кого ты по-настоящему любишь. Зато остались воспоминания в качестве бонуса. Но понимание этого придет только со временем, под хиты на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие друзья, в эфире свежие цифры о пенсиях в России. По данным РИА Новости, средний размер пенсии у нас в стране превышает 27 тысяч 200 рублей. За последний год сумма выросла примерно на 2 тысячи. А теперь будем разбираться подробнее. Есть ли разница в выплатах в зависимости от занятости? Неработающие пенсионеры получают в среднем около 28 тысяч рублей, а работающие – чуть меньше. Их средняя пенсия по старости составляет почти 25 тысяч рублей. А теперь коротко и ясно. Даже если человек продолжает работать на пенсии, он все равно получает выплаты, пусть и чуть меньше. Общий рост пенсии показывает, что система развивается и индексируется. И эти цифры помогают лучше понимать уровень социальной поддержки в стране. Вот такие новости.

Рано или поздно трудовой день завершится, и начнется время, которое стоит посвятить себе и близким. Не забывайте устраивать прогулки, чаще общаться с друзьями и выезжать на огород, дачу или просто на природу.

0: Всем большое спасибо за внимание. Время снова пролетело со смыслом. Всем желаю удачи. С вами был Дима Казанцев. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили расширить льготы для учителей и медработников, приравняв их к госслужащим и дав право на дополнительные выплаты и надбавки к зарплате. Как пишет РИА Новости, также предполагается, что учителя и медики получат право на социальные гарантии, перечень которых предусмотрен законодательством. Среди них медицинское страхование, государственное пенсионное обеспечение, повышенный размер оплаты труда и так далее. При этом отмечается, что действие ограничений, предусмотренных для чиновников, не распространяется страницы на указанную категорию работников. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси. Как сообщил Минтранс, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогают формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижений по городу, отметил глава Минтранса Андрей Никитин. Более 38 миллионов поездок за два года совершено на Троицкой линии московского метрополитена. Как заявил Сергей Собянин, год назад на линии открылись 4 новые станции – Вавиловская, Академическая, Крымская и ЗИЛ. Таким образом, завершилось строительство первого этапа радиуса, в составе которого 11 станций. На линии есть пересадки на Калужско-Рижскую, Сокольническую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК. С открытием новых станций поездки в центр стали в полтора раза быстрее. Пассажиропоток линии вырос в 3 раза и сейчас составляет около 100 тысяч поездок в день. Развитие линии продолжается. В 2029 году планируется завершить строительство второго этапа, в составе которого будет 6 станций. Доллар на сегодня и завтра 84,26 рубля, евро 97,87. Дарья Березовская, Радио Шансон.

0: тебя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Легендарный дуэт Михаил Круг, Вика Цыганова на радио «Шансон» в начале часа «Только для тебя». Только для вас мы очень стараемся здесь на радио «Шансон». И, кстати, есть очень интересная вещь, что новые впечатления способны буквально встряхнуть привычный день. Например, новый маршрут, незнакомое место, разговор с человеком, которого вы раньше не знали. Ну, он должен быть, конечно, приятный, этот разговор. Мозгу вообще полезно иногда получать что-то непривычное, поэтому сегодня предлагаю маленькое изменение, направление, через мгновение тишины хочу.
0: Близкий

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А подайте, пожалуйста, нам любовь. Какая душевная песня «Кабацкий дым» от Владислава Медяника. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами для лиц старше 18 лет.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

это я, что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

А как же Алексей Петрухин умеет своим задором поднимать настроение. Воскресенье, кстати, как последний кусочек пирога, так хочется растянуть удовольствие. Поэтому не торопимся, отдыхаем, включаем красивую песню для всех романтиков. Прямо сейчас. Ирина Круг.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

у меня ночами нету, что я слишком часто пьяный. Бабьим летом, что я слишком часто пьяный.

А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Это будет незабываемый вечер, который наполнен любимыми песнями. Состоится он 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпромторг поддержал предложение депутатов Госдумы о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей. Речь идет в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости машины. Ведомство разработало поправки, отменяющие лимит в 2 миллиона рублей. В результате семьи получат возможность приобретать транспортные средства любого ценового сегмента, при этом размер господдержки будет увеличиваться соразмерно стоимости автомобиля. По информации портала «Москва-24», предлагается разрешить объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, действующими в субъектах. Сейчас в России насчитывается почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 миллиона детей. Большинство педагогов старше 60 лет планируют продолжать работать после наступления пенсионного возраста. Согласно исследованию, на которое ссылается «Известия», интерес к профессии у них оказался выше, чем у более молодых коллег. Педагоги от 60 до 74 лет меньше жалуются на тревогу, стресс, связанную с работой, усталость, чем коллеги 45-59 лет. При этом почти четверть возрастных школьных учителей отмечают нехватку цифровых навыков, а 44% хотели бы снизить рабочую нагрузку. С 2016 по 2024 год доля педагогов старше 60 лет в российских школах выросла на 5% и достигла 16,4%. Авторы исследования считают, что опыт таких преподавателей можно использовать в наставничестве, методической работе и подготовке образовательных программ. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Желаю больше уюта, тепла и радости в это воскресенье. Сегодня мы поздравляем Александра Яковлевича Розенбаума с юбилеем. Наш дорогой мэтр, настоящий народный лекарь душ, отмечает день рождения. И самые искренние пожелания от радио «Шансон». Любим, вдохновляемся. А далее легенда радио «Шансон» Вилли Токарев.

0: Ведь завтра может быть война.
1: Реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: а я земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел, а я земной.
2: Прекрасный дуэт. Елена Касьянова, Алексей Брянцев в эфире радио «Шансон». А щедрость это или благодарность за полгода москвичи оставили на чай 2,6 миллиарда рублей за первую половину 2026 года. Средняя сумма чаевых в столице составила 504 рубля. Значительно меньше в Петербурге, чуть больше, 976 миллионов рублей. В Сочи средний чек чаевых достиг 451 рубля. А разовый рекорд в Москве составил 132 тысячи. Ну, что сказать, нужно быть щедрым и на любовь, и на добрые поступки. Всем отличного дня!

встречались нойным летом, задержались миг из глаз долой. Двинул в челюсть мне Амур кастетом и пырнул под сердцем мне стрелой.

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь.

помните, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старые кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

0: больше ритма, больше динамики. Владимир Ждамиров с песней «Чиферок». Добрый вечер, вы на радио «Шансон». А в Москве в эти выходные настоящий велосипедный марафон. Вчера, 12 сентября, прошел осенний велофестиваль для взрослых. 65 тысяч велосипедистов проехали по городу, а сегодня эстафету приняли дети. На Цветном бульваре проходит детский велофестиваль. И знаете, мне кажется, это очень правильное разделение. Хороший вечер. Продолжим с Михаилом Шафутинским. Песня «Случайность».
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
8: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
7: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
8: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
7: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
8: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

столице 17 часов 49 минут. На этой музыкальной осенней ноте завершаю свой эфир на сегодня. И пусть у каждого из вас этот воскресный вечер пройдет ярко, а новая неделя начнется легко и с вдохновением, и, конечно, обязательно. Находите время для того, что делает вас по-настоящему счастливыми. Я с вами не прощаюсь, говорю до встречи. Услышимся на радио «Шансон». Пока-пока.

0: Самсон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику Вельмаркет. Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эльмаркет, Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр. Центр «Адмирал», первый этаж.
4: Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти до 140 миллионов поездок в год. Как заявил Владимир Путин, турпоездки должны быть не только безопасными и интересными, но и познавательными. Главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, чувство сопричастности к судьбе Отечества. Как отметил президент, нужно объединить все программы в сфере патриотического туризма на едином информационном ресурсе, чтобы отдыхающие могли выбрать маршрут с учетом своих возможностей и интересов. Мошенники начали массово рассылать продавцам Wildberries фейковые предложения о выплате компенсации за сгоревшие на складах маркетплейса товар. Как сообщили в Ассоциации участников рынка электронной коммерции, аферисты предлагают селлерам помощь в получении выплат, обещая вернуть среднюю стоимость реализации за вычетом стандартной комиссии. За свои услуги злоумышленники просят процент от суммы поврежденного товара, размер которого определяется в индивидуальном порядке. В Ассоциации участников рынка электронной коммерции подчеркнули, что это полностью фейковая схема. Wildberries также подтвердили, что у компании нет никаких дополнительных или тайных каналов компенсации, а появившаяся информация является ложью. Солнечная и теплая погода придет в Москву на следующей неделе. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, днем ожидается от 18 до 20 тепла. В пятницу, возможно, подойдет фронтальная зона и в столичном регионе пройдут дожди. При этом ожидаются прохладные ночи всего плюс 5 градусов. В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал, что во второй половине следующей недели в столичном регионе начнется бабье лето с температурой до плюс 23 градусов. И напомнил, что отопление в Москве не потребуется включать раньше октября, поскольку в сентябре резких похолоданий не ожидается. Синоптик уточнил, что в октябре москвичей ждет так называемое старое бабье лето, но температура в этот период будет уже не такой высокой, как в сентябре. Дарья Березовская, радио «Шансон».

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять.

О, сколько прекрасных дам пропало в этих вот иллюзорных мечтаниях о доме в Подмосковье. Я бы даже сказала, о, сколько их упало в эту бездну. С водоплавающими в пруду на участке соток, ну, хотя бы, скажем, 20. Меж тем, гораздо продуктивнее в этом случае мечтать о принце не на белом коне, а, скажем, о прорабе, который в свободное время увлекается орнитологией. Ну, лебедей надо куда-то пристроить. Значит, прораб-орнитолог. Вот. Вот. Сформулировали нашу мечту. И пусть она у вас сбудется, если вы об этом мечтаете. Добрый вечер. 18.08. Столица. Меня зовут Юлия Степанова. Лесоповал в начале часа. Далее у нас Виктор Королев. Прямо сейчас Катерина Голицына.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Один из самоцветов в нашей музыкальной шкатулочке – это «Улочки московские», хит Игоря Матвиенко и Александра Шаганова, группа «Любэ», само собой. Давайте посмотрим, что там еще есть в этой шкатулочке. Покажем вам в ближайшее время и дадим послушать песню «Прятки» Виталия Аксенова. Будет дуэт Елены Ваенги и Алены Петровской, Евгений Григорьев, группа «Бумер». Все это в эфире «Радио Шансон». Можем добавить еще и ваших приветов в мобильные выходные. Пишите на «Радио Шансон» ваши слова.
1: «Радио Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

словно бросил пиджачок. Взял монету на карман, дунул в вышний волочок. Так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион «Веселые дни», конфетный

0: мы там, где когда-то мы росли.
1: Если надумаете поиграть в прятки, ну, не прячьтесь слишком хитро, чтобы все-таки большая любовь успела нас, вас найти и застать живыми и здоровыми, так скажем. А радио «Шансон» тем временем продлевает летнее настроение вам, своим слушателям. Все для вас 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 18.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

народный артист России, участник будущей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Стас Михайлов в эфире радио «Шансон». Далее зажигает Зайнаб Махаева. Мобильные выходные у нас. Прошу передать привет, пожелания всех благ всему семейству Иващенко. Сочи, Лазаревская, Майко, Петербург. Валентина из Краснодара написала. Добрый вечер. Хочу поздравить своего любимого мужа Милехина Сергея с днем рождения. Всего ему самого лучезарного и солнечного. А еще нас с венчанием написала Виктория. +7 909 955 103 0. Пишите, не забудьте о подписи. Беру, как

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта на Украине. Лидеры подробно интересовались этой темой и выражали готовность помочь в поиске решения. В свою очередь Владимир Путин приветствовал их инициативу и предоставил подробную информацию о положении дел. Как пишет «Москва-24», ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия считает площадку Абу-Даби вполне приемлемой для проведения нового раунда трехсторонних встреч. Минпросвещение разрешили ученикам 5-11 классов применять искусственный интеллект в учебном процессе для поиска информации. Согласно методическим рекомендациям образовательного ведомства, учитель вправе ограничить использование технологий при выполнении заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления. При этом, как пишет «Москва-24», применение искусственного интеллекта запрещено во время промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, которые требуют личной демонстрации школьникам планируемых результатов обучения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Дарья Березовская, радио «Шансон».

рельсам колеса стучат и стучат, увозя тебя далеко. Я знаю,

0: под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем?
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.
2: Любовь с оттенком грусти. Музыкальная история Селигер Михаила Круга. Бэк-вокал Светлана Тернова. 19.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер всем, кто слушает и любит песни радио «Шансон». «Любовь с оттенком материнской тревоги». Следующие песни в исполнении Кати Огонек. Она называется «Дочка». Всем гармонии, мира, счастья, добра и хорошего, крепкого здоровья.

0: судьбу твою.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

надо мной плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все.

Непременно сделайте пометочку в своем календаре. 14 ноября, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». На сцену выйдут мэтры жанра Михаил Шуфутинский, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Стас Михайлов, Ирина Круг. Молодые артисты тоже будут зажигать на Лайф-арене. Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, «Вечно молодой», группа «Воровайки», «Чепик Холла» и многие-многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель сможет стать частью музыкального праздника. Все подробности на сайте radioshanson.ru 12+.

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют третий

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно же,

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

0: радио-шансон.
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио-шансон.
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен, на ветру зашумел листвою.

0: Землиха пролегла.
1: Александр Васильевич Дюмин в эфире радио «Шансон». 19:37 в столице. У микрофона Юлия Степанова. Наш вечер продолжается. Скоро нам споет Султан Лагучев, участник фестиваля «Бархатный шансон», между прочим. Чуть раньше Михаил Бублик, участник фестиваля «Бархатный шансон», между прочим. Ну и буквально секунды на секунду песня «Фотография отца» Александра Маршала. А в мобильные выходные пишет Ирина: «Шансон, слушаю только вас. Пожалуйста, передайте огромный привет моему любимому мужчине Василию из Москвы. Очень хочу, чтобы мы были вместе, и верю в это бесконечно». Далее наши добрые друзья Дима и Андрюша пишут: «Всем тепла этой осени. Едем из Опочки, набрали грибочки». Дима и Андрюша. Доброго вам пути, ну и вкусных солений или супчика грибного. Пишите на радио «Шансон» +7 909 955 1030. Не забудьте подписаться.

0: теперь.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Лагучев в эфире радио «Шансон». Еще раз напомню, участник фестиваля «Бархатный шансон Султан». Узнавайте подробности на сайте radioshanson.ru. Хорошей музыки с каждым днем все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, шансон один для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме предложили расширить льготы для учителей и медработников, приравняв их к госслужащим и дав право на дополнительные выплаты и надбавки к зарплате. Как пишет РИА Новости, также предполагается, что учителя и медики получат право на социальные гарантии, перечень которых предусмотрен законодательством. Среди них медицинское страхование, государственное пенсионное обеспечение, повышенный размер оплаты труда. При этом отмечается, что действие ограничений, предусмотренных для чиновников, не распространяется на указанную категорию работников. Более 38 миллионов поездок за 2 года совершено на Троицкой линии московского метрополитена. Год назад на линии открылись 4 новые станции: Вавиловская, Академическая, Крымская и ЗИЛ. Таким образом, завершилось строительство первого этапа радиуса, в составе которого 11 станций. На линии есть пересадки на Калужско-Рижскую, Сокольническую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК. С открытием новых станций поездки в центр стали в 1,5 раза быстрее. Пассажиропоток линии вырос в 3 раза и сейчас составляет около 100 тысяч поездок в день. Развитие линии продолжается. В 2029 году планируется завершить строительство 2-го этапа, в составе которого будет 6 станций. Более 30 тысяч детей и родителей приняли участие во 2-м детском велофестивале. Он состоялся сегодня в Москве на Цветном бульваре. В заездах участвовали дети от 3 до 14 лет. Для разных возрастных групп подготовили дистанции от 900 метров до 6,6 километра. Как пишет «Москва-24», столица подтвердила статус самого спортивного города России. Летом в Москве прошло более 50 крупных спортивных фестивалей и свыше 25 тысяч общедоступных тренировок, в которых приняли участие более 7 миллионов человек. По словам мэра столицы Сергея Собянина, главным событием лета стал спортивный фестиваль в Лужниках, который за месяц собрал почти 2 миллиона участников. Доллар на сегодня-завтра 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Дарья Березовская, радио «Шансон».

не будет, и мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды.

упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля

повезло же тем, кто, сохранив самоуверенность 20-летних, к некоторым годам все-таки обзавелись самоиронией и мудростью. Ну, или деньгами. А может быть, и тем, и другим. В общем, или синичкой в руках, или журавлем в небе. Сегодня, кстати, отмечается Международный день журавля. В связи с этим, через некоторое время слушайте красивейшую песню в исполнении Вилли Токарева в эфире «Радио Шансон». Ну, а прямо сейчас добрый вечер. Зовут меня Юлия Степанова, 2007 столица. Спасибо вам большое за компанию. И мы продолжаем вот так легко и красиво ностальгировать. Как будто мы с тобой, и не было разлук. Ирина Круг, Алексей Брянцев.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Причина вспышек на солнце. Михаил Бурляш и его гитара в эфире радио «Шансон». Жаркую летнюю южную тему через 3 минуты продолжит Сергей Трофимов. А пока ваше сообщение в мобильные выходные. Денис передает привет Артему, желает удачного рейса. Вадим передает привет Сереге в Тарбиевку. Желают, чтобы завтра удачно залился бетон. Никодим передает привет другу из Курска, Дмитрию. Ну что ж, следующие ваши послания уже в полном объеме в программе «Только для вас». В 9 вечера начнем.

Турции наши артисты будут устраивать жаркую осень в октябре на бархатном шансоне Евгений Кемеровский, участник фестиваля. Подробности на radioshanson.ru. Владимир Захаров продолжает наш эфир. В пятницу он устраивал живой концерт в нашей студии в программе «Живая струна». Ждем видеозапись, ну, если вдруг не успели в пятницу.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Прощаю, уходи.

0: Вижу, впереди маячит программа «Только для вас», и это не мираж. Напомню номер, на который принимаем ваши сообщения. +7 909 955 103 0. Что ж, нам предстоит увидеть Париж вместе с Тамарой Кутидзе и Игорем Аравским, а там уж и заявки выполнять.
1: Мы растворялись, как птицы в небе.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев, который уже скоро вернется с новостями. Желаю каждому продуктивного дня в нашей компании.

От музыкальных тем к информационным. Оказывается, в России чаще других предпринимателями становятся Александры и Елены. Люди с такими именами больше всего регистрируют ИП. Большинство из них родились в 80-е, поэтому их имена подвержены моде того периода. Об этом рассказывает газета.ру. Кроме того, в топ имен входят Артуры, Эдуарды, Тимуры и Карины. Причем Артуры предпочитают заниматься строительством автомобильных и железных дорог, а Карины – фотографии. Реже остальных бизнесменами становятся Николай, Геннадий, Викторы, Лидии, Веры и Нины, если исключить совсем редкие имена. Вот такие новости.

Сколько бы ни было мыслей в вашей голове, рано или поздно придется заплести их в виртуальный пучок и выбрать для себя приоритеты. Что важнее, например, карьера или создание семьи, творчество или будни от звонка до звонка, ипотека или аренда жилья. Вопросов будет больше, чем ответов. Под любимые ритмы на знакомой радиоволне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальные хиты на паузе. В эфире «Мысли вслух». Почему взрослое поколение всегда в восторженных тонах отзывается о прошлом? Все очень просто. Тогда они были моложе. Пройдет время, и каждый из нас будет также рассуждать, что раньше было лучше. А почему бы и нет?

Считается, что твое от тебя не уйдет. Много подобных мыслей мы слышим от людей и даже начинаем в это верить. Но как показывает практика, все в этом мире относительно. И даже крепкие пары распадаются. И заканчиваются отношения, в которых вроде бы судьбой все предначертано. Поэтому твое от тебя уйдет или ты уйдешь, и прошлое улетучится. Главное, наверное, себя не терять. А со всем остальным разберемся. Разберемся.

Любимые хиты очень скоро вернутся, а сейчас вот об этом. Тут психолог объяснил, почему зумеры меняют здоровые зубы на виниры и грилзы. Новость публикует life.ru. Оказывается, эти элементы создают у подростков ощущение мгновенного преображения. Визуальный

образ – это валюта социального успеха, где идеальная улыбка воспринимается не как природная данность, а как результат работы над собой. Такой же, как фитнес для тела или безупречный макияж для лица. Психолог Ольга Уманова подчеркнула: виниры создают ощущение мгновенного преображения. В мире, где ценится скорость, это привлекательно. Хочу результат сейчас. Эта логика часто игнорирует долгосрочные последствия для здоровья, посетовала эксперт. По ее словам, изменение внешности, в том числе зубов, становится способом заявить о себе, выделиться, принадлежать к определенной субкультуре и привлечь к себе внимание. Этакий сознательный эпатаж. Иногда желание кардинально изменить внешность маскирует более глубокие трудности, низкую самооценку, тревожность и сложности в коммуникации. Так что не будем торопиться менять свой внешний вид.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любимых ритмов к мыслям вслух. Все свои мысли мы ненароком отправляем во Вселенную, которая со временем даст обратную связь. Если будешь часто жаловаться на жизнь, то существование действительно станет сложным. Ну а если будешь часто торопиться и спешить, то все события будут пролетать по щелчку пальцев.

От музыки к словам. В советское время считалось, что самые откровенные разговоры бывают на кухне. С тех пор много воды утекло, но на этих самых кухнях по-прежнему интересно, как в былые времена. Совпадение?

От мелодии к действиям, которые не могут ждать до завтра. Говорят, чтобы сделать важный звонок, который ты откладываешь до лучших времен, нужно приложить немало усилий. Или необходим знак. А что бы вы сказали себе, например, 10 лет назад? Позвонили бы себе в прошлое и поговорили. Мне кажется, просто невероятная ситуация. Подумайте об этом, и жизнь начнет меняться в лучшую сторону под любимые хиты на правильной волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодичных историй очень скоро будет больше, а сейчас вот об этом. Россияне рассказали, что после 45 лет возвращаются к отложенным делам. Об этом сообщает РИА Новости. Опрос показал, у 72% респондентов сейчас больше свободного времени, чем ранее. Около половины взрослых проводят свободное время дома и занимаются домашними делами. Примерно 38% тратят его на глобальную паутину и соцсети. Еще 37% опрошенных граждан выделяют время на работу и подработки. Вот такие новости.

Каждый рабочий день – это большое или маленькое испытание. А никто не говорил, что будет легко. Все зависит от того, как ты к этому относишься. Не слушайте тех, кто подбадривает вас словами. Ну что теперь, плакать или что-то подобное? Не стесняйтесь своих мыслей и чувств.

0: Бывают в жизни такие ситуации, которые вызывают человеческое удивление и одновременно самые противоречивые чувства. Смех сквозь слезы или ситуация, когда было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Поэтому в предлагаемых обстоятельствах держим себя в руках. Где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Шутка.
1: Кайфуем!

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сколько бы ни было мыслей в твоей голове, помни, важно делать паузы и просто ни о чем не думать. Это помогает отвлечься. А чтобы не забыть важное, записывай в бумажный ежедневник или в телефон. Расставляй приоритеты по выполнению задач, и будет в жизни успех под музыку на дорогих сердцу радиоволнах.

Твержу в эфире про половинок. А что, если нет никаких половинок, и ты самодостаточная личность, которой не надо никаких четвертинок и других вымышленных частей? Сложный вопрос, поскольку эти половинки могут меняться с течением времени. А значит, мы сами выдумываем...

0: Большое спасибо вам за компанию. С вами был Дима Казанцев. До скорого и пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: стакан на руках.
1: В 2007 году вышел альбом Александра Розенбаума «Попутчики». И песня «Попутчик» вошла в этот альбом. Ну, не знаю, насчет стакана. Хочется пожелать народному артисту, чтобы рука чаще держала микрофон и сжимала гитарный гриф. И чтобы новые песни рождались как можно чаще, как можно больше, мы с удовольствием будем их слушать. Сегодня, 13 сентября, день рождения артиста Александра Розенбаума, 75. Меня зовут Юлия Степанова, далее у нас в эфире Катя Огонек. Небо, небо.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и носила меня, как осенний листок. Я менял города, я

Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуньей в стогу ночевал. Что имел, не сберег, что нашел, потерял. Был я смел и удачлив, но счастья не знал, но счастья не знал.

мне уже вот в зрелом возрасте кажется, что люди часто путают любовь со страстью. Да, вам так не кажется? О любви нам скоро будут петь Стас Михайлов, Рада Рай. В эфире также появится в участниках «Разгуляя» Григорий Лепс. Нам споет Иван Леонидович Кучин, Виктор Чупретов. Прямо сейчас дуэт прекрасной Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Песня красивая, как сам город, о котором этот завораживающий дуэт будет нам петь. 22:16 в столице. Добрый вечер.

край кухонки мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Ну, в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. На старой кухонке немного посидим, о том о сём и ни о чем поговорим.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: девочки.
1: Не надо гадать на фантиках, собирайте всех. И девочек, и одноклассников, сами приводите себя в форму. 2 месяца до всенародной танцплощадки «Эхо, разгуляй». Соберемся 14 ноября в Лайф-арене. Радио «Шансон» приглашает всех, кто любит самый динамичный, самый зажигательный, самый танцевальный шансон. И, кстати говоря, самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель может стать, да что-то может, станет частью большого музыкального праздника. На сцену выйдут Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин. В общем, все-все-все будут петь для зрителей старше 12 лет. Здесь я прощаюсь с вами до вторника. Алена Петровская и далее. С вами была Юлия Степанова. Пока.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза, хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

жизнь моя погублена тобою. Но ты будь уверена в искренней любви моей, жизнь моя погублена.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. ОРВ, Украина, 129-77-0047-19-19,
1: Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 40 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте Wildberries.
2: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: за границей.
1: Радио «Шансон».
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: Стоим в поле с братом Колей на 7 ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано?

Мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал на вахе, на конях

все забыть. Теперь меня ты на гиляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

0: Уши наши, Колька, понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мосты, столица северных ночей. В туманах прячутся огни улиц разбитых фонарей. Зачем разводятся мосты в столице северных ветров?

Весной была безлунная ночь, огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам, он стал безумною волной.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries». Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: ОГРВ, УКРН, 124-77-007-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Что за жизнь у нас, ребята? То ли кукла виновата, то ли глупые

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним и все-таки сбил однажды на излете. В разрывах стоне

И пес на виражах непрост, и крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост.

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке, но виден лоск, он все-таки барон. С запекшейся кровью на виске

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

сердце беспокоить. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.